0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевный.

0: Проверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Всем огромнейший привет, я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 50.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте sim-karat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы, а от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения, возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент накануне подписал указ, которым совершенствуется деятельность национальной государственной телерадиокомпании. Как пишет Белта, изложен в новой редакции действующий устав организации. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Указ направлен на совершенствование функций и производственных возможностей ведущего государственного медиахолдинга страны при осуществлении информационной деятельности, развитии новых медийных форматов. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в создании и продвижении качественного и разножанрового национального контента. Уже завтра в Минске стартует международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Как сообщил заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, Минский автомобильный завод покажет линейку газомоторной техники, а также работающие на электрической тяге. БелАЗ представит карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива. Также будет продемонстрировано интерактивное рабочее место с дистанционным управлением самосвалом. Также покажут новую разработку МТЗ – трактор «Беларусь 554-25». Это один из самых мощных тракторов в мире. О погоде на неделе рассказали синоптики. В основном будет сухо и без осадков, а температура на 1-2 градуса превысит норму. Ночные минимумы будут колебаться от плюс 1 до плюс 11, а при ясном небе не исключены заморозки до минус 4. Днем до плюс 21. Выходные без осадков, ночью местами заморозки до минус 3, днем от 12 до 19 с плюсом. Компания SpaceX впервые вывела тяжелый космический корабль Starship на орбиту Земли. После этого корабль начал выводить спутники нового поколения Starlink. Всего в рамках испытания планируют развернуть 26 аппаратов. Расчетная высота круговой орбиты около 275 километров, а скорость корабля примерно 28 тысяч километров в час. По плану Starship должен сделать 6 оборотов вокруг Земли, после чего завершить полет в Тихом океане. Это ключевой этап перед использованием корабля для регулярной доставки спутников и тяжелых грузов космоса, а в перспективе для полетов к Луне и Марсу. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Не лишь будет перепроживать название программы, но называется Бодриссимо. Шоу, меня зовут Дмитрий Станкович. Здравствуйте, друзья, где бы вы ни находились. Возле своих радиоприемников. В ТикТоке, привет. Любимая Беларусь, здравствуй. Все окружающие там, где, что, как и почему, тоже приветствую. Да, тут у нас авария на аварии, и аварии погоняет. Причем это не о музыкальной любимой команде. Гродно, как вы там держитесь? Да, ну теперь уже можно озвучить. К сожалению, в городе Гродно не выдержало нашего напалма наше дорогущее профессиональное оборудование. Сейчас будем что-то решать. Поэтому, дорогие наши друзья из Гродно, ну, пока попробуйте интернет-вещание. В любом случае, здорово будет. Освоите это. У нас очень классный сайт душевнойрадио.бай. Он очень удобный, он адаптирован под любой телефон. Просто делаете значок себе на рабочий стол телефона, и все, вы всегда с нами. Доброе утро нам из Латвии. Даугавпилс, здравствуйте, доброе утро. Ну что, ребят, совсем скоро гороскоп. Мне прислали подарок, я его еще даже не распаковывал. Такой Валерий из города Бреста, он же print.by. Вот постоянно мой друг в ТикТоке. Но вот буду его распаковывать, покажу всем. Я даже не знаю, что-то тяжелая картина, наверное, какая-то. Не знаю, я всегда очень неловко себя чувствую с подобными подарками. Конечно, я испытываю благодарность, но мне как-то неудобно, потому что люди себя напрягают, куда-то несут, что-то там присылают. Мне кажется, я этого абсолютно не заслуживаю. Но это ваше решение, я искренне благодарен. Что там, не знаю, но вот в ТикТоке посмотрим. О, вот он и подсоединился. Валерий, доброе утро. Вот лежит ваш подарок, я уже его показал. Я буду распаковывать. Ребят, совсем скоро гороскоп, буквально. Ну, давайте одну песню отслушаем, потому что достаточно поздновато подскочил я в эфир, пока тут гороскоп вытаскивал. Интернет у нас тоже, к сожалению, почему-то не работает. Вот гороскоп же надо вам рассказать. Вот рок-острова тут зажгут, и после этого сразу в гороскоп и окунемся. Я всем рад, доброе утро!
4: Автотовары и матрасы покупают на «Емол». Зимняя резина «Белшина» R16 – 123 рубля. Ортопедический матрас «Вегас» – 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: ребят, пока немножко перетягиваем гороскоп попозже, потому что, еще раз напомню, у нас тут в том числе и на радиостанции технические проблемы. Мы вообще потеряли любую связь с реальностью. Но это диджейское мышление. Тут ничего в этом смысле не попишешь, потому что, ну вот... Так случается. Так случается, потому что техника тоже, знаете, такая, вытирает пот с контактов. Говорит, так, вы меня давно спиртом не протирали. И поэтому все, вигвам сейчас нарисую в серверной, да, для того, чтобы вы там, диджеи, сильно не расслаблялись. Но будем надеяться, что сейчас все наладится, все будет норм. В любом случае, мы с вами продолжаем. Это утро. Утро надо встречать каким образом? Я с вами сегодня поделюсь. Дело в том, что все мы с вами там, да, читаем там, как правильно начать утро, как сделать так, чтобы утром было настроение хорошим. В ТикТоке мне периодически пишут, что вы такое едите, что у вас всегда такое хорошее настроение. Значит, объясняю. Я же тоже вот эти штуки, которые пытаюсь вам в эфире советовать и так далее, пропускаю через себя. Один из этих советов давно пытался попробовать, но это очень сложно, потому что мы с вами уже привязаны к мобильным телефонам и смартфонам настолько, что все маркетологи говорят, да, и все это под вас подстраивается, что смартфон — это уже продолжение нашей руки, где весь мир на ладони моей. А вот для того, чтобы было хорошее настроение весь день, давно эти советы, они общеизвестны, общедоступны, говорится о том, что после того, как проснулись, постарайтесь полчаса не брать в руки телефон. И тогда настроение действительно улучшается. Долго я с понедельника начну откладывал это дело. Но вы знаете, вот сегодня попробовал. Сегодня не брал в руки телефон прямо с утра. Что-то походил, кошку покормил, в окошко посмотрел, зарядку сделал. Вы знаете, ощущения абсолютно иные и другие. Потому что получается как? Ты штурк глаза открыл, сразу хватит телефон и попадаешь в этот информационный фон, который не всегда так прям сам из себя он хорош. Да? Вот, попробуйте как-нибудь при случае, потом напишите, расскажите, насколько вас это катнуло вперед. Мне сегодня очень понравилось. Я не знаю, насколько я буду это дальше практиковать, но сегодня реально прям вот чувствуется вот прилив сил, что тебя не придавил вот это произошедшее за ночь информационный фон, тебе реально хорошо. Так, пытаемся двигаться вперед, пока связи с внешним миром, кроме радиоволны, у нас нет, но попробуем все это дело решить. В конце концов, у нас же не инженер, у нас же Бог, он все время ходит, и у него, знаете, над головой нимб. И мы все это очень и очень уважаем. Я думаю, он обязательно все наладит.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода.

0: воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: удивительная штука такая у меня получается. У меня сейчас единственная связь с вами — это через ТикТок получается, где я получаю хоть какую-то обратную связь. Ну да, что-то у нас прям вот технический шторм нас накрыл, и из Гродно у нас какая-то проблема, и вот сейчас вот на радиостанции тут все подключал, пишут люди, что и с Алисой мы пропали. Это происки. Происки, которые ничего не сделают с нашей любимой радиоволной. Вы по-прежнему правильно настроены. Это волна душевного радио. Топ-5 радиостанций Беларуси. Меня зовут Дмитрий Станкович. Мы продолжаем с вами ни много ни мало двигаться вперед. И так, чтобы боги нас с вами заметили. Вот знаете, что вообще делает завтрак идеальным? Глазуни под любимые хиты. Друзья наши дорогие, коллаборацию, которую вы не ждали, кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И совсем скоро появится очередной, прям вот новый дизайн упаковки, еще один. Ну вот вы сбрасываете фотографии, ну согласитесь. Более того, в интернете уже даже начинает все это дело вируситься. Это я смотрел, на каком-то сайте разместили. Говорит, вы хотите мое правильное резюме? И человек сфотографировал нашу упаковочку с логотипом душевного радио, где не простые, не золотые яйца, а душевные. Вот вам, говорит, мое резюме. Ищите в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Это реально поднимает настроение, вызывает улыбку. А что может быть лучше в этом мире, нежели идущий к тебе навстречу улыбающийся человек? Но хуже может быть только в одном случае, когда у этого улыбающегося человека за спиной топор. Во всех остальных случаях это здорово и классно. Вы на волне душевного радио.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Решав этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

0: Слушайте «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Синькевич, доброе утро. Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказал замминистра архитектуры и строительства Александр Швоинов в эфире Первого информационного телеканала. По его словам, в лидерах Могилевская, Гомельская и Витебская области при строительстве учитываются в первую очередь потребности военнослужащих, приравненных к ним лиц, а также иных категорий граждан, в том числе работников востребованных специальностей и молодых специалистов, тех людей, которые получают жилье от предприятий. Всего за первое полугодие построили 195 тысяч квадратных метров жилья при задании в 130 тысяч квадратов. В Беларуси начинается массовая вакцинация. Как сообщает Ньюсбай, сейчас ситуация с ОРВИ остается стабильной и контролируемой. Однако уже циркулируют негриппозные вирусы. С 24 сентября в столичные поликлиники поступили первые препараты российского производства. Лучшее время для прививки – октябрь. На выработку иммунитета уходит от 2 до 3 недель. Он сохраняется от 6 месяцев до 1 года. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Воупшасова, Орловской, Денисовской, Аэродромной, на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Минские «Динамовцы» одержали 500-ю победу в КХЛ. Накануне «Зубры» удачно начали третью домашнюю серию в регулярном чемпионате, обыграв «Ладу» из Тольятти со счетом 5-4. В этом сезоне минчане выиграли третий домашний матч подряд и поднялись на 8-е место в западной конференции. Следующий поединок «Динамо» проведет в Минск-арене 1 октября против московского ЦСКА. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
3: Мы будем вас ждать!

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: А вот, кстати, прикольно, если провести связь. Да, ребят, здравствуйте, доброе утро. Оно доброе, оно бодрое. Оно с классическими хитами. Да, всех времен народов здесь на волне самого душевного радио. Давайте знакомиться, с кем я еще не знаком. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну, в принципе, как я всегда говорю, эй, ты иди сюда, я тоже откликаюсь. Не обижаюсь, нет, но откликаюсь. Я говорю, да, конечно, давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами существовать. Я к чему веду? Я сегодня утром, я уже рассказывал в первом музыкальном части, попробовал послушать всех вот этих вот психологов, которые говорят, с утра не берите полчаса в руки телефон. Вот я сегодня послушался, реально здорово, реально приятно, реально интересно и даже какие-то совершенно другие ощущения, вот даже, простите, физиологические, получил. И тут что? Я приезжаю в студию любимого радио, и у меня полностью отсутствует связь с внешним миром посредством сети интернет. Ну, исключение есть ТикТок, потому что я переключился на мобильный трафик, благо у меня его много и беспроблемный он у меня, там, сколько хочу. И вот тоже такие вот ощущения, все из головы. Я буду с вами, да, к сожалению, сегодня с гороскопом у нас не получилось, да, потому что, ну, у меня же тоже интернет-ссылка, где мне присылает этот гороскоп. Я не очень понимаю, насколько у вас впечатление, стало чего-то не хватать, да, вот тут вы со мной должны согласиться, а может быть нет, а может доплевать, Санкович, на твой гороскоп, несмотря на то, что ты так стараешься. Я тоже абсолютно нормально к этому отношусь. Ну и давайте я все-таки вам расскажу. Я задался очень большой целью. Я всегда ставил для себя огромные цели, в которые, кстати, практически никто никогда никто не верил. Вот, кстати, в ту танцплощадку, которую, ну, уже очень многие любят, и спасибо вам огромное за это, в нее тоже вначале никто не верил. Вообще никто. Даже самый близкий мой человек. Ну как, она поддерживала, конечно, давай, давай. Но не верила, было видно по глазам. Но, тем не менее, проект вырос в очень большой, объединил, что для меня самое важное и главное, объединил огромное количество людей. Люди нашли себе друзей, единомышленников. Сейчас встречаются семьями, ездят друг к другу в гости, я вот это вот знаю. И вы знаете, это очень клево. Вот на самом деле уже можно считать, что проект себя оправдал. Он, безусловно, не будет вечным. Это понятно, ничего вечного на Земле не существует, к сожалению. Но пока он есть, и вот мне написали, я сейчас проверил, действительно, как-то билетов вот и в продаже уже на Гомель и нет. Но такая ситуация бывает, когда на Ticket.pro нет, а в кассе стадиона «Локомотив» еще есть. Потому что 10 октября мы там открываем новый сезон нашей с вами любимой танцплощадки. Я сейчас буду выяснять, что к чему. Но на всякий случай позвоните в кассу в «Локомотив», возможно, там еще что-то есть. Ну а если нет, ну я же говорил, надо было чуть раньше.
5: Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
10: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
11: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
13: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
14: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
15: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
16: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
17: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
18: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Следующий классный трек Moscow Never Sleep я с недавних пор стал очень активно использовать на наших живых с вами танцплощадках. Именно это музыкальное произведение, потому что очень легко рифмуется. Гродно Never Sleep, Гомель Never Sleep, Могилев Never Sleep, да? Ну, вообще, просто чудесно. Ну, и Smash, да, совсем недавно выступал на родственной нам радиостанции, на дискотеке Super FM, ну, порвал, конечно. Но если человек талантлив, это, так сказать, сапогом не задавишь. Всем доброго, бодрого утра, мы продолжаем с вами общаться и просыпаться. Да, ну вот получается, что ребята из Гомеля, уже даже не знаю, что вам сказать. Там вроде действительно с билетами проблема, но будет какая-то подсыпка финальная.

0: билетов и в кассу стадиона «Локомотив». И, наверное, на TicketPro там что-то подбросится. Но уже совсем чуть-чуть, потому что практически sold out. У нас тоже есть ограничения, потому что, ну, все это по документам. Это безопасность, это охрана, это пожар. Ну, вы видели, врачи, да? Ну, это большое мероприятие очень. Поэтому, ну, вот как-то так. А я же ж говорил, я же ж предупреждал. Ребята, не тяните, дорогие. Итак, я напоминаю, что мы открываем новый сезон танцплощадки. Очень громко, очень мощно. Я в новом луке. Ну вот ТикТок немножко в привилегированном положении. Я уже показывал часть своего нового образа, точнее фирменная созданная куртка. Я не знаю, там, насколько мне в ней... Ну, она широкая, большая. Я на вырост. Попросил, чтобы мне шили. Нет, ну я худею. Результаты есть, очень здорово. Вот. Ребят, и 10 октября мы начинаем в городе Гомеле на стадионе «Локомотив». Ну, крытый манеж «Локомотив». После этого мы перемещаемся 17 октября в город Минск. Там вместе с группой «Блестящие» во Дворце спорта. Билеты на танцпол 55 рублей. Ребят, за такую программу, поверьте, ну вот просто поверьте, намертво стоим за цены на билеты. Вроде еще есть, точно не скажу, но на TicketPro зайдите, посмотрите. Кто в Минске, приходите, или там тот же Борисов, тот же Жодин, приезжайте. После этого, 24 октября, мы перемещаемся в город Могилев. Там тоже уже на Дубровке по чуть-чуть все заканчивается. И в городе Гродно тоже остаются уже финальные билеты. Мы там 31 октября в клубе «База». Вот такое вот начало сезона. Мы постарались успеть во все города. Вот провалился только Брест, но мы тоже туда доедем. В клуб «Медуза» замечательная площадка. Просто в октябре не поместились. Это очень здорово. Мы очень соскучились. Надеемся, что это взаимно. Приходите и не бойтесь. Особенно кто-то, блин, ну вот хочется. Ну чё я, мне уже 45. Ребята, там от 20 до 80. И всем комфортно. И всем кайфово. Ведь это же мы. Это танцплощадка.
1: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624 10 57.

Патрисимо Шоу в эфире, Патрисимо Шоу в ТикТоке, все нормально. Очень клевый трек группы СТДК, вот лето пролетело, и ага. Слушай, это тоже, по-моему, да, песня такая была. Я еще тут вспоминаю, себе на рингтон поставил. У меня есть коллега, который очень подходит под это музыкальное произведение. Помните, было такое? Эй, толстый. Эй, толстый. Уже не про меня, но коллега присутствует, улыбается сквозь зубы, периодически втыкает иглы в куклу Вуду, изображающую меня. Но я ничего, нормально при этом себя чувствую. Всем хорошего, доброго, яркого, интересного настроения. У нас сегодня гость будет в следующем музыкальном часе. Очень интересный человек. Мы с ним уже встречались. Грядет же душевный фестиваль, кстати. Всех приглашаем. Очень интересная задумка, стили, которые практически никогда не встречаются друг с другом. Одно единственное исключение. Это душевный фестиваль. У него есть свой слоган. Осень, Минск, душевный фестиваль. Три концерта, звездный шансон, душа народная и танцплощадка с душевным радио. Все это 16 и 17 октября во Дворце спорта. Еще сможете попасть. Все очень и очень демократично по ценам по билетам. Все для людей. Сможете увидеть это все, ну и найти на нашем билетном операторе, национальном Ticket Pro. Там все доступно. Приходите, ждем. Ну и генеральный партнер — это белорусский маркетплейс. Емол, очень интересные вопросы. К ним есть, и придет руководитель нашего белорусского маркетплейса. Есть что у него спросить, о чем поговорить. В прошлом году мы уже встречались. Очень классный чел, такой наш, такой вообще душевный. Вот именно с 10 до 11 он будет в качестве гостя у нас в студии. Кстати, можно еще все это дело и смотреть у нас, да, через лайв-трансляции душевнорадио.by или с нашего телеграма, который я пока не вижу. Душевное радиочат. Ну, так вот случилось, что враги сожгли родную хату. Ну, получается, не знаю, где-то кто-то мыши в провод перегрызли. Без интернета в студии нахожусь. Ну ничего, справимся. Поэтому, ребят, спасибо, что с нами. И это утро, и этот день. Мы же по-настоящему душевное радио и Blue System. Далее Magic Symphony. Улетаем просто за облака.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Пусть тебе 18, ты осталась одна. И Сережка с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнять,

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
1: Белагропромбанк.
0: Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Завтра в Минске стартует масштабная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». Как сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Метликов, представители более 40 стран зарегистрировались для участия в форуме. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц Ирана и Камбоджи. Белорусская экспозиция полностью сформирована. Более 160 предприятий представят свои разработки и продукцию. Также у нас сформирована и уличная экспозиция, которая занимает площадь более 3000 квадратных метров. В Минской области начался отопительный сезон. Решение принял Минский облсполком. Как пишет Белта, с учетом температурных показателей в районах решение о начале отопительного сезона будут принимать районные исполнительные комитеты и Жодзинский горосполком. В первую очередь отопление включат на объектах социальной сферы, в учреждениях медицины и образования. Во вторую очередь тепло подадут в жилые дома, в третью — в производственные здания и объекты. В Беларуси готовят к запуску цифровую платформу «Умный город». Она поможет собрать всю необходимую для туристов информацию. Одно из существенных удобств – единое электронное окно, объекты, интерактивная карта и события в одном пространстве. Продумать поездку в деталях поможет функция «Умный маршрут». Для пользователей станут доступны индивидуальные групповые экскурсии с фото- и аудиогидами. Познакомиться с достопримечательностями еще до поездки все желающие смогут через виртуальные туры и 3D-выставки. Запуск планируют на начало следующего года. Белорусы сегодня сыграют с футболистами Финляндии в Лиге наций. Матч второго тура группы С1 начнется в 7 вечера. В первом туре наша сборная проиграла в Тиране албанцам со счетом 0-2. В следующем поединке белорусские футболисты примут в Будапеште команду Сан-Марино. Игра состоится 3 октября. К новостям компании. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливке Вай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца-гигант от 40 рублей. Еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливке Вай. Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла, в Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
5: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624-1057. Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: Абсолютно верно. Сейчас будем сверлить детали так, чтобы их можно было легко продать, во всяком случае, на территории нашей любимой страны. Всем доброго утра! Здравствуйте! У меня замечательный гость. Так интересно, мы с ним общались в прошлом году. Не он меня не помнит, но я его помню. У меня даже ваш телефон, Юрий, записан. Генеральный директор ИМОЛ Беларусь, Бутерля. Юрий, здравствуйте! Ой, подождите, так а что это? А, ну сейчас попробуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: О, все, есть.
1: Слышно хорошо, меня. Хорошо. Да, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Абсолютно верно. Юра, очень рад вас видеть снова здесь, да?
1: Взаимно.
0: Потому что, во-первых, похудели. Значит, дела идут хорошо. В ИМОЛ по сравнению с прошлым годом. Огромная благодарность за то, что вы стали генеральным партнером нашего душевного фестиваля. Это значит, что вы бизнес с человеческим лицом. Потому что вы помогаете людям становиться счастливее. Просто вот во всех смыслах. Абсолютно. Ну и вот я сейчас раскрою тайну. За эфиром сидели, Юра меня спрашивает, ну а как, говорит, наши товары к вам доехали? Да, ну было же такое, правильно?
1: Да, было, да, спросил.
0: Да. Да, но вот, представляете, я еще ни разу каюсь. Ну, я человек искренний, они про это знают. Да. Я всегда вот что из себя представляю, то в эфире. Ни разу я еще ничего, именно конкретно вот на ИМОЛ, сейчас разобью свою лысую голову об столешницу, позор, вообще, Санкович, это я, не заказывал. Ну, вот как-то привычка, понимаете? Ну, уже все отработано, пальцы привыкли там к другим маркетплейсам. Ну, давайте, Юрий.
1: Наша недоработка. Если год назад я приходил, и вы не сделали заказ, значит, буду приходить, пока не сделаете заказы, и не будет расти количество заказов.
0: И сбором, да. Но в прошлом году я очень интересовался, как продавец, да, и мы там вот поговорили. Каюсь, тоже руки не дошли. Хотя вот вы говорили очень клево, там персональный бы менеджер ко мне был бы там, да, это вот для продавца вообще бы. Хорошо, Юрий, давайте, вот прям живой эксперимент. Ни разу ничего я не покупал на ИМОЛ. Заинтересуйте меня. Вот, как бы вы меня там заинтриговали, чтобы я прям сейчас поставил бы приложение ИМОЛ себе на телефон и стал бы покупать именно у вас.
1: А, заинтриговать, заинтересовать в наше время очень сложно, очень много скептиков. Вы точно один из этих скептиков,
0: наверное. Юр, я абсолютно не скептик. Более того, я действительно человек искренне преданный своей стране. Это правда, да. И вот даже вот у меня есть проект, там, площадка, меня приглашают там за рубеж. Я не уезжаю, ну, не то, что не уезжаю, куда я там поеду, да, дети. Я говорю, нет, сделано в Беларуси. Это мой проект, он сделан в Беларуси для белорусских людей. Ну, это правда.
1: Хорошо.
0: Это абсолютно искренне. Да, и, ну, просто руки не дошли. Я привык.
1: Кофе по утрам пьете?
0: Да.
1: Самый простой пример, самый банальный.
0: Давайте.
1: Пример. Кофе на главной, и стараемся держать всегда первую цену. Кофе Далмайер. Если любите, можно начать с него, да. Каждый день вы там, не знаю, пользуетесь, наверное, стиральной машиной, посудомоечной машиной.
0: Ой, можно. Ой, больная тема. У меня стиралка на гарантии в ремонте.
1: Окей.
0: Ну, не, посудомойка, да.
1: Ну, значит, вы до того, когда на гарантию настирали, не знаю, может, вам утюг нужен какой-то, да? То есть я к тому, что маркетплейс – это не то место, где ты интригуешь конкретно чем-то, да? Потому что широкий ассортимент товаров, каждый найдет точно для себя что-то. Но мы как и начинали, так и продолжаем то, что по товарам самым популярным, которые нужны каждый день в быту, вы точно найдете у нас для себя предложение. Это банально, может быть.
0: Не, ну
1: да?
0: Хорошо, Юрий,
1: это,
0: но
1: кофе, стиральные порошки, туалетная бумага. Это набор.
0: Таблетки для посудомоечной машины, да?
1: Да, в том числе, да.
0: Хорошо. А
1: посуда. Если нечего мыть в посудомоечной машине, можно и посуду приобрести.
0: Вообще железный аргумент. Нечего мыть в машине. Нечего положить в холодильник. Заходите в его. Вы же, кстати, и продуктами питания знаю, да?
1: Продукты питания – это другой наш проект, Е-доставка.
0: А, это Е-доставка.
1: Мы работаем Минск, Минская область и несколько регионов других областей.
0: Да, это что же точно. Хорошо. Ну, допустим, ну, заинтриговали. Ну, а что вас отличит, допустим, от других маркетплейсов? Хорошо. Таблетки для посудомоечной машины. Насущно. Купил какую-то ерундистику, не на ИМОЛ, да? Не оставляется нифига. Вот, хочу перекупить. Ну, то есть другие купить себе. Доставка будет быстрее, нежели я закажу у конкурентов, от конкурирующих маркетплейсов. Вас быстрее мне привезут?
1: Скажу так, на маркетплейсе есть продавцы, в том числе мы, как ЕМО, выступаем продавцом.
0: Да, это я знаю.
1: По товарам, которые продаем непосредственно мы, а это мы стараемся выбирать самые популярные товары, доставка в Минске сегодня на сегодня. Причем как в ПВЗ, так и с доставкой. Да. По всей стране доставка сегодня на завтра. Поэтому делайте выводы сами.
0: Нет, то есть
1: быстро мы привезем или нет. То есть по всей стране, в любую точку Беларуси, это доставка на завтра, в Минске сегодня на сегодня.
0: Так, вот я люблю всю страну, но у меня, человек слаб. Меня интересует Минск. То есть сегодня заказал, и мне сегодня привезли.
1: Да, все верно.
0: Значит, Юрий, мы сейчас послушаем немножко музыки. Я схожу за телефоном.
1: Да.
0: Прямо при вас я сейчас установлю и зарегистрирую приложение Е-мол себе на телефон. Я человек скептический, несмотря на свой романтический образ, но это была ирония. Буду сравнивать, безусловно. И вот если я сейчас вот реально таблетки не растворяю, ерунду купил, не растворяется в посудомоечной машине, жена говорит, да пошел ты, выходи из дома. Вот, я сейчас прямо при вас закажу.
1: Для жены еще можно косметику купить.
0: Не слышит, слава богу. Ребят, немного слушаем музыки, потом возвращаемся. У нас замечательный сегодня гость. Это генеральный директор ЕМОЛ Бутурля Юрий. Вы, кстати, можете писать как и отзывы свои к нам в Телеграм, так и вопросы к нему. Он же раз в год к нам приходит, да? Поэтому пользуйтесь и используйте эту возможность.
2: Бытовую технику и постельное белье покупают на ЕМОЛ. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из поплина 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Я могу вот прямо сейчас мы все поставили. Вам тут привет Андрей Шляхтин передает, да? Привет ему, вам сейчас прилетит. Мы тут нашли недоработку, да? В мобильном приложении. Слушайте, ребята, вот я сейчас вот прямо сейчас смотрю, я вам потом скриншот в Телеграм сброшу. Долмайер, 500 граммов. Молотый кофе, 28,69. У вас коммунизм там, да?
1: Нет, цена есть еще ниже, если от трех штук.
0: От трех, да. А если от трех штук, 27,77. Балдеть.
1: И это не только на кофе.
0: Значит, Юрий, вы сейчас будете вести эфир, а я пойду лазить. Ребят...
1: С удовольствием.
0: Это кто не в курсе? Это белорусский маркетплейс. Это все то же самое, к чему мы привыкли там, да? Все то же самое, только дешевле, быстрее. Минск, сегодня на сегодня доставка. А если я в 5 вечера закажу? Тоже сегодня на сегодня?
1: С доставкой можно на сегодня будет заказать. С доставкой. А в отделении уже только завтра.
0: Я понял. А доставка, есть же, наверное, какой-то, ну, определенная сумма, по которому
1: человек... Да, и совсем недавно мы снизили минимальную сумму для курьерской доставки. Она на сегодняшний день составляет 79 рублей.
0: Так это ерунда.
1: В любую точку Беларуси. Даже на хутор.
0: Прозвучало шикарно. Даже на хутор вам привезут,
1: да.
0: Если вы в нем...
1: Уже завтра.
0: Обалдеть, как вы хорошо зашли! Так, ну вам тут тоже вот привет, и люди хвалят, кстати, мол. Да, говорит, очень удобно, вот пользуемся. Часто с доставкой, да, заодно вот Татьяна. Ваш отдел маркетинга там пляшет по стенам, видимо, радуясь за то, как вы себе прекрасно, ну, это вам комплимент от профессионала Родину, ведете себя. Так, ну, скажите, пожалуйста, какие наиболее актуальные товары сейчас? У вас, как это называется, вот эта лента? Чили?
1: Ход чили.
0: А, ход чили.
1: Перчики, них... перчики.
0: Перчики, да, у них там вот прям заходишь, реально удобно, и у них вот эти вот перчики, это прям вот то, что сейчас вот актуально, очень прикольно по цене, выгодно, прям вот лента идет, реально здорово.
1: Это, конечно, подборка наша самая топовая, которую мы считаем. Она уже там 34-я, наверное, или 35-я серия. То есть она каждые две недели меняется. А мы туда подбираем товары ручками. То есть просто так туда не попасть. Это точно подбираем, чтобы товар был актуальный по сезону, чтобы была цена хорошая. Именно поэтому там не только кофе, который нужен каждый день.
0: Шины.
1: Да, там есть шины.
0: Для большой машины.
1: Вот к одному из вопросов у меня было, нужно ли вам переобуться к зиме, да? И на самом деле шины это одна из категорий, на которые мы сейчас делаем ставку, потому что мы помогаем людям переобуться, подготовиться к зиме, чтобы все было безопасно зимой.
0: Слушай, ну и вот, ну мы уже выяснили, да, а если человек там заказывает, ну понятно, матрас-холодильник это выше 79 рублей, и, соответственно, без проблем пожилому человеку там холодильник привезут, затянут наверх там, да, до квартиры.
1: Шины, матрас, холодильник, все, что тяжелое, это доставка, все включается, никаких дополнительных сборов мы не берем, денег за подъем на этаж мы тоже не берем.
0: Обалдеть. Чё ж я-то? А я, да... стиральную машину. Больная тема. До этого привезли, заплатил. Подняли, заплатил. Распаковали, заплатил. Чё ж я не на Эмоле-то все это сделал? Чё раньше не пришли?
1: Если машина с гарантией не вернется, у вас есть возможность вот, на Эмоле заказать. Всё.
0: Ребят, на самом деле, вот я прямо сейчас себе поставил приложение. Все очень просто, здорово. Тем более, насколько я понимаю, у вас вот такая вот... Ну, как это называется? Интеграция единой базы, да? Это e-доставка, e-mall.
1: Единый аккаунт.
0: Единый аккаунт, да? Все это, да. Это, ребят, реально очень удобно. Вы можете, вот я сейчас вот регистрировался, просто ввести свой номер телефона. Если вы зарегистрированы в e-доставке, Европочта, вы просто вводите свой пароль, и вы сразу уже актуализируетесь прямо на маркетплейсе.
1: Да, Дмитрий.
0: Вы меня убедили.
1: Вам самому удалось быстро зарегистрироваться. Он... Мне это лестно. Да, это хорошо. На самом деле, что у вас хватает. Получилось быстро.
0: У меня хватило разума и образования с первого раза зарегистрироваться. Нет, ну это реально недоработка.
1: Вот я... Может быть, я вас не обидел, надеюсь.
0: Да не успокойтесь, там, да? Юр, конечно.
1: Но если бы у вас не получилось это сделать...
0: Я даже знаю...
1: У нас есть возможность заказать по телефону для людей, которым на сегодняшний день там, ну, тяжело, наверное, где-то.
0: Не, ну да, есть же пожилые люди, им достаточно сложно ориентироваться в современных технологиях. Не всем, конечно. Есть, ну, достаточно продвинутые. То, что вот у вас есть дополнительная помощь этим людям, это, конечно, прямо, ну, вот.
1: И пользуются спросом.
0: И пользуются.
1: Многие спросом. Люди, ну, это надо зайти на сайт, выбрать, тебе перезвонят. Отдельно номер мы нигде пока не показываем, потому что спрос на данную услугу достаточно большой. Мы боимся просто, что наши специалисты не успеют охватить всех клиентов, которые хотели бы заказать по телефону.
0: Слушайте, вот. я не знаю, сколько это относится к E-Mall. Я вчера вот был на Братской 14, мне прислали подарок через Европочту, да, я не знаю, ну, радиослушатели. Блин, слушайте, ну у вас как-то чисто, вот как-то так красиво все. Да, вот на Братской 14 можете им премию выписать.
1: Спасибо.
0: Я инкогнито зашел. Ну, приятно, да, потому что, ну, заходя в конкурирующие, тоже ж пользуюсь. Ну, какая-то грязь там, что-то поломано все. Ну, вот уже даже сейчас. А у вас, знаете, как-то брендово. Брендово. Мне очень понравилось. Я, во-первых, зашел, меня очень быстро обслужили. Мне сказали спасибо, пожалуйста. Вот, так что Братская 14, вот, Европочте, огромный привет от волны душевного радио. Заходил вот такой вот лысый, вчера там забирал. И, ну, мне реально понравилось.
1: Вот, идем в работу, делаем реновацию наших отделений, чтобы было приятнее, чище, аккуратнее. И я сейчас по памяти не скажу, Братская 14 это уже после реновации отделения или нет?
0: Понятия не имею. Я до реновации, наверное, там не был. Я второй раз туда зашел. Так, E-Mall, вы идете вперед, да? Ну, вообще, вот я смотрю справочно, что у вас одна из самых популярных, наверное, позиций – это косметика все. Да?
1: Ну, да, косметика. Причем можно разделить косметику на декоративную и уходовую. Если мы говорим о декоративной косметике, это косметика производства Беларуси. Пользуется спросом как у женщин, милых дам, не только в Беларуси, но и, в принципе, на постсоветском пространстве.
0: Так.
1: Вот. Если мы говорим про уходовую косметику, то это больше корейская косметика, которая уже последние годы завоевывает рынок, и мы стремимся к расширению ассортимента корейской косметики.
0: Вы мне так преданно смотрите в глаза, я понятия не имею, что такое декоративная косметика.
1: А это для вашей супруги.
0: Вы же
1: машину не покупаете новую, которая в ремонте, да? Вот она стирает каким-то же образом. А тут надо немножко подсластить немножко как-то вот.
0: Куда?
1: А девушки любят косметику и цветы.
0: Ну вот вы вот улыбаетесь, а все, надо сейчас карту сейчас пошла ставить сразу. E-Mall себе. Ребята, у нас в гостях замечательный человек, очень открытый, интересный. Вы можете там что-то у него спрашивать, что-то серьезное или не серьезное. Генеральный директор E-Mall Бутурля Юрий, очень классный диалог. Но время летит очень быстро, уже 10:36, давайте немножко музыки послушаем, потом еще вернемся. Душевный радиочат, вот мы в Телеграме, люди добавляют, спрашивайте. Прямо с первых уст все услышите.
2: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «E-Mall».
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Большой выбор матрасов всего от 149 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу. Утро будет.
5: Слушайте, чуть выход не проморгал. Там завис на Емоле, а там такие цены. Такие ж приятные, такие ж хорошие. Напоминаю, друзья, у нас в эфире первый источник нашего белорусского национального маркетплейса. Генеральный директор Емол Бутурля Юрий. Вообще, столько открытий. Ну все, я ваш адепт, это точно. Во всяком случае, по повседневным товарам, потому что для меня, конкретно вот для человека, важно, чтобы быстро. Я хочу, нажал, и чтобы оно быстро, желательно, в этот же день оказалось у меня в руках. Вот это... Вот это...
6: Дмитрий, это запрос многих покупателей.
5: Ну, это важно. И более того, я скажу, это краеугольный момент выбора. Вот что быстрее ко мне придет?
6: Скорость и цена.
5: Скорость и цена. И у вас тут, конечно, да.
6: Ну, и говорили... Есть где разгуляться кошельку.
5: Да. Сергей Ермоленко пишет. Добрый день, подскажите, Юрий, может ли физлицо или индивидуальный предприниматель пользоваться вашей площадкой? Что для этого необходимо? Ну, я так предполагаю, в качестве селлера. В качестве селлера человека интересует.
6: Дабы не предполагать, отвечу в двух ключах. Ага. Если как покупатель можно и физлицо, и юрлицо.
5: И у юрлица, насколько вы обмолвились, там даже бонусы есть какие-то. Ну,
6: это опционарно. Можно обсуждать. Я это понял. Уже непосредственно с отделом юрлиц. Можно отдельно обсуждать. Это если хочешь что-то приобрести.
5: Да.
6: Если хочешь что-то продавать, как физлицо, пока нет, как юрлицо, как ИП можно. То есть не обязательно форма юридического лица, то есть именно в собственности.
5: Ну, соблюдая за законодательство, да, то есть теми видами деятельности, которые может заниматься ИП, без проблем.
6: Индивидуальные предприниматели могут, потому что у нас идет не формат оптовой торговли, а формат розничный.
5: Розничный, да, есть специальный код для ИП, есть, где при помощи интернет-площадок. Да.
6: И для всех потенциальных или текущих продавцов, партнеров, наверное, да, многие там называют селлеры, я там люблю называть его партнеры.
5: Ну, это круто.
6: Пускай дергают менеджеров, которых мы расширяем для персонального сопровождения, для того, чтобы показывать аудитории больше и больше новых товаров.
5: Вот, кстати, селлеры, ну, извините, мне так привычно, селлеры, вы все время ворчите на отсутствие поддержки, ну, в конкурирующих маркетплейсах, там реально поддержка не отвечает неделями, есть какая-то проблема, то на Емоле за вами закрепляется практически персональный менеджер. Я правильно понимаю?
6: Да, все верно.
5: Это архикруто.
6: И их еще больше.
5: За вами закрепят два мы... Ну, это шутка. Два мы... В зависимости, сколько шин вы продаете. Так, что в тренде сейчас? Ну, тут... Ну, расскажите про то, как у вас с августа пошли продажи интересного товара.
6: Да, это был эксперимент. Маркетинг как раз-таки и, наверное, работа с партнерами, да, коллеги предложили, говорят, давайте елки ставить. Я говорю, август на дворе, какие елки, еще батуты продавать. Да, и у нас уже елки пошли с августа месяца. Сентябрь активно идут в продажу, уже выходят топ елки, литые, и даже есть.
5: Что летая елка, объясните мне. Я вот тренд, все прям в восторге, летая елка. Из металла, что она, какая она? Нет?
6: Нет. ПВХ, но литое, она очень похожа на настоящие иголочки.
5: Я понял. Да. А я даже знаю, где ваш отдел маркетинга черпнул идею. Я не знаю, что с телеканалами происходит вот на кабельном телевидении. Да. Но они все летом начинают транслировать «Елки 1», «Елки 2», «Новогодний шеф». Реально новогоднюю атмосферу.
6: Может быть. В общем, это сработало, и по елкам это сработало. Шины, как я уже говорил, сейчас идут, работают.
5: Ну, вот топ-3, понятно, шины, елки.
6: Да, из необычного для нас то, что мы занимались больше товарами повседневного спроса, это беговые дорожки у нас пошли шикарно. То есть за 2026 год мы там продали порядка 2000 беговых дорожек. Ну и понятное дело, это был спрос первую часть года. Ну, пока еще погода не установилась, пока люди не побежали на улицу.
5: Ну это раз, а во-вторых, всем же на юга надо ехать, там же надо демонстрировать себя в хорошей форме.
6: Да, поэтому елки в том числе... кофе популярный. Сейчас занимаемся развитием категории мебель. Mm-hmm. То есть те же матрасы, о которых вы говорили, это только начало. После матрасов пойдут дальше диваны, банкетки, шкафы.
5: Туалетные столики на стену, которые вешаются, очень актуально, я могу сказать. Могу подсказать.
6: Принято, да? На заметку. Вот. Раз уж нас в офисе слушают, наверное, тут нужно, тот, кто нужно, почерпнет.
5: Не надо,
6: спасибо
5: я
6: большое.
5: Пошутил, потому что придется еще 2-3 покупать, тогда уже на Емоле. Юрий, ну здорово, планы, впереди 27-й год, да? В любом же случае, при правильном подходе к бизнесе, надо думать о развитии куда-то дальше, что-то еще. Есть что-то такое вот, ну, интересное, не знаю, ну, главные изменения, может, какие вы готовите в 27-м году?
6: Прям готовим, давайте так, не буду спойлерить, но то, о чем мы думаем, сейчас скажу. Как раз-таки вот, исходя из вопроса, Александр Ермоленко вроде там задавал вопрос.
5: Да, да, Сергей.
6: Сергей, извините.
5: Да, ничего.
6: Физлиц запустить к нам на площадку. Для того, чтобы они могли то, что у них завалялось в кладовой, где-то разместить и показать, что у меня это есть, мне это не надо, кому надо, забирайте, покупайте.
5: У меня есть в гараже такая тумбочка под телевизор, вообще не надо.
6: На стену, на стену вешается, да? Туалетный столик.
5: Не, ну при желании. Не, ну она похожа, но она не... Кому надо? Самовывоз.
6: Да. И, наверное, ключевое, на что мы будем делать упор, это все-таки, как изначально было, развитие логистики для того, чтобы ускорить доставку.
5: Еще ускорить.
6: Да, ускорить доставку именно по нашим селлерам. Для этого будем запускать в тестовом режиме, возможно, уже в этом году даже успеем. Это Fulfillment by Yimol.
5: Ну, что такое?
6: Это когда товары селлеров будут храниться на наших складах.
5: А, ФБО, да.
6: Ну, ФБЕ, ЕМОЛ. ФБЕ,
5: ЕМОЛ. Сори, да.
6: Вот, и второе, что, наверное, еще, какой упор будем делать, это расширение сети отделений. Для того, чтобы еще не больше привязывать, покупать. Ну, у нас 350, условно, да, но нужно больше, понимаем. И есть планы, есть мысли кратно увеличить, поэтому один из упоров будем делать на это. Чтобы не привязывать покупателя к времени доставки курьеров.
5: Супер.
6: Ну и в отделении без минимальной суммы. На любую сумму заказал. Ручку, ластик.
5: Не, ну это понятно.
6: Да, поэтому...
5: Я просто когда задал этот вопрос, вы так слегка задумались, да? Я думаю, сейчас Юрий скажет, ну мы планируем для того, чтобы ускорить доставку, там дроны запустить. Но ведь это же уже будущее.
6: А, это будущее, но пока, наверное, с дронами давайте мы не будем торопиться. Поэтому какая-то роботизация будет, наверное, да, хотелось бы в ближайшем будущем. Но на сегодняшний день остановимся на прагматичных каких-то вещах.
5: Я полностью согласен. Но мне почему-то кажется, что вы будете первыми в Беларуси, когда придет время. И Емол начнет первый, такие будут красивые летать дроны большие с коробками. И будут, я на 17 этаж буду выходить, так, о, Залетай, таблетки для посудомоечной машины. Ну, помещать-то можно. Слушайте, ну, получился чудесный разговор. К сожалению, время у нас уже заканчивается. Еще раз напомню, чумовой чел. Генеральный директор Емолова Батурля Юрий был у нас в эфире. И смотрите, просто попробуйте, посмотрите. Вот для меня сегодня открытие, да? Ну, просто в попыхах, в привычке, да? Стояло одно приложение, второе. Я прям сегодня поставил себе ваше приложение.
6: Остальные удаляйте.
5: Я подумаю. Ну, я всегда честен. Я всегда... Слушайте, на самом деле, ну, вот, законнектись у вас там постоянно. Почему нет?
6: Будем рады.
5: Спасибо большое, что пришли. Еще раз огромная благодарность за то, что выступаете генеральным партнером нашего душевного фестиваля. Да? Будем сотрудничать, будем на связи. Приходите еще, с вами клево. Ну, вот такой вот эфир у нас получился. Если хотите что-то пожелать, у вас 19 секунд.
6: Спасибо, Дмитрий, спасибо, слушатели, что послушали нас. Всем привет, и на офисе тоже. Что хочу пожелать? Душевных, приятных покупок и в радость.
5: Ну вот да, вот что самое главное, что купил и в радость.
6: Да.
5: И вот это
6: пускай
5: вот...
6: покупки будут в радость. Это, наверное, все, что хотел сказать.
5: Все, спасибо, Юрий, до встречи.
1: Семье свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
3: Душевное радио. Слушай свое.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Проверка боевой готовности вооруженных сил продолжается в одном из подразделений 120-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили Белта в Минобороны. После получения распоряжения о приведении в готовность к выполнению задач в подразделении состоялся смотр готовности. Его ход контролировали представители Госсекретариата Совета Безопасности. Следующим этапом станут контрольные занятия по тактической, огневой и физической подготовке. В Минске 1-2 октября возможно введение ограничений движения всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий. Как сообщили в МВД, 1 октября с 8 утра до 14.00 возможно ограничение по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Янки Купалы и Ленина. С 15 до 23.00 по проспектам Машерова и Победителей, улицам Янки Купалы, Сторожевской, Павлина Меделки и Нарочанской, а также на МКАД. 2 октября с 10 утра до 18.00 по проспектам Машерова, Победителей, Независимости, а также улицам Янки Купалы и Сторожовской. В милиции просят минчан и гостей столицы учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси 17 по 24 октября. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым материалом и инвентарем. В Минлесхозе напомнили, что с начала года в результате сильных ветров в лесном фонде повреждено почти 20 гектаров лесных насаждений. В числе наиболее пострадавших лесхозов Вилейский, Жлобинский и Бегомольский. Московский школьник создал назальные капли, улучшающие память. Он исследовал альтернативный способ применения фонторацетама. Традиционно этот препарат для улучшения познавательных функций принимаются внутрь. Однако юный исследователь предложил вводить его через нос. Основной сложностью при создании капель стала низкая растворимость препарата в воде. Школьнику удалось подобрать дополнительные компоненты, получив в итоге прозрачный однородный раствор без осадка. К новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0.33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и в Могилеве 16-18 тепла, в Витебске 15-17 с плюсом, в Минске без осадков и 16-18 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: полномасштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Как отметил глава государства, в торгово-экономических отношениях Беларусь для регионов России может сделать все, что необходимо, не глядя на то, что говорят вокруг. Отдельно белорусский лидер подчеркнул, многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. В Беларуси стартовали ежегодные занятия по мобилизационной готовности. Они пройдут по 2 октября. Как рассказали в Министерстве обороны, мероприятия проводят под руководством председателей областных исполкомов. Главная цель – улучшить взаимодействие местных органов власти и организаций при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. Участники отрабатывают как теорию, так и практику. В Витебской и Гомельской областях занятия пройдут с 13 по 16 октября. В Минске почти на 18% снизилось количество ДТП, сократилось и число погибших. Добавлю, в столице ведется профилактическая работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского. Тему освещают СМИ, в соцсетях, проходят мероприятия в трудовых коллективах, на улицах и вблизи учреждений образования. Также развиваются системы автоматического контроля нарушений ПДД. 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла. В Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебеко.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
10: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
11: Недушный день.
12: Что-то мне подсказывает, день начался активно. Ну, может, фаза Луны или Солнца, или просто наконец-то вторник подарил нам ту самую энергию, которой в понедельник так не хватало. Привет всем душевным! Ну и мне кажется, в обеденное время уже срабатывает рефлекс. Кто-то хочет прилечь и сделать потише, кто-то хочет выбраться на прогулку за свежими мыслями, за свежими капельками или какими-то молекулами кислорода. Ну, хочется подышать свободой и побыть немножко наедине с собой. А кому-то, наоборот, нужна компания. И вот мы, та самая компания, которая будет с вами сегодня весь день, ну, ближайшие 3 часа так точно. Мне кажется, что мы с вами вот правильно в понедельник только начинаем раскачиваться к пятнице, как будто подходим к пику своей фирменной усталости. Скорость сейчас, конечно, умопомрачительная. Ну и комфорт тоже. И вместе с комфортом мы много чего потеряли. Да, мы приобрели много чего, но и потеряли. Мы стерли ту самую паузу. Паузу, в которой рождались случайные идеи, случайные какие-то приятные разговоры в очереди. Вы помните, когда мы в последний раз стояли в очереди и разговаривали с рандомными, удивительными порой людьми? И разговоры были такими глубокими. Даже в поезде сейчас, ну, мало кто разговаривает, потому что у всех есть электронные книги, у всех есть телефоны или аналоговые книги, но аналоговая случайность тоже исчезает из нашей жизни. Исчезли бумажные билеты в трамвайчиках, да, вы раньше высчитывали счастливый билетик, 3 первые цифры складывали, 3 последние, если сумма совпадала, то это был он самый счастливый. Нужно было его мелко-мелко порвать на кусочки, потом кто-то съедал. Вот я просто подбрасывала в воздух билетик, когда выходила из трамвая. Трамваи в Витебске я очень часто ездила из дома в музыкальную школу на улице Людникова. Ну и вообще, карты города исчезли. Сейчас у нас все в телефонах, уже даже навигаторы, как приборы, тоже куда-то на полочке, куда-то на полочку сложили, и пыль сама оседает на этих ненужных гаджетах. И как-то уже и, наверное, не модно стало скучать, читать надписи какие-то рандомные, разглядывать узор на потолке. И сегодня любая пауза быстро затыкается лентой соцсетей. Вот вы заметьте глаза попутчиков, если сейчас едете в маршрутном такси или где-то в общественном месте слышите душевное радио. Мне кажется, многие сейчас глазами и мыслями и своей энергией где-то не здесь, не в настоящем, не в этой секунде, не в этой паузе. Мы разучились просто быть наедине со своими мыслями. Ну и что же делать? Мы уже и номера... Как меня хорошо сегодня на ностальгии. Вообще, это, не знаю, расслабленное настроение. Мы уже не помним номера телефонов, друзей, родителей. Зачем, если все оно в памяти смартфона? Для меня усилием было запомнить номер телефона дочери. Зачем? Я привыкла, что всегда могу открыть, посмотреть. Но запомнила. Просто из принципа взяла и сбросила с себя этот груз такой, да, думаю, у меня все получится. А что мы еще потеряли в нашем суперпрогрессивном, суперсовременном мире? Можете напомнить мне и себе, и окружающим друзьям в телеграм-чате Душевного радио. Что ушло из нашей жизни, что раньше делало нас такими другими людьми, можете написать. И туда же можно присылать приветы, которые тоже нас раньше делали живыми. Было так приятно услышать по радио слова от коллег приветливые, поздравления от родственников с праздниками, которые только в нашей семье раньше об этом знали, а теперь об этом услышит вся страна. Вот их эра возвращается. Пишите в телеграм-чат Душевного радио о своих счастливых событиях. И в ближайшие два часика поздравим вас и ваших друзей.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Совершенно секретно.

те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Привыкли замечать глобальные перемены, хотя бы пору года успеваем зафиксировать, это хорошо, да, но упустили из виду вещи, которые формировали самые теплые воспоминания. Мы в этом части вспоминаем, что исчезло, что сейчас тихо из нашего быта куда-то ушло, дверька закрыла, ну и, наверное, просто в музей куда-то уже перебралась на ПМЖ. Культура домашних фотоальбомов в Инстаграм написала Елизавета, ушла куда-то, и как-то они с семьей пытаются восстанавливать вот эту традицию. Сейчас фотоальбомов огромное количество, можно делать их не с вставными фотографиями, а просто на листах распечатывать, как-то дизайнерски это все в программе монтировать, да, фотошопить, и потом, получается, целые книги. Фотоальбомы ушли, но фотокниги остались. Я знаю, многие люди из путешествий собирают потом целую книгу и ставят так вот на полочке свои туры, свои достижения. Все вот деньги потратили и на тур, а потом деньги потратили и на альбом. Зато есть вот эта культура домашнего просмотра впечатлений. Мне кажется, что благодаря фотоальбомам я и помню свое детство. Не знаю, как у вас, но если бы не было этих фотографий, как бы я помнила о том, что пока мама мыла окна, я на тазике перевернутом с расческой в руках устраивала и концерт, если бы не фотография. А шашлыки в каких неожиданных местах бывала, ела тоже. Это все фотографы наши домашние запечатлели. Ну и первые падения с велосипедов, коленки, раны, шрамики остались, поэтому ладно, их бы я вспомнила и без фотографий. Рассказывайте вы, что, по вашему мнению, ушло из жизни нашей, из нашего обихода, какие привет сегодня нам машут из прошлого бумажными картами и утерянным навыком знать наизусть больше 3 номеров телефонов. Это, конечно, все привело к зависимости, но об этом мы потом поговорим. Раньше не было возможности написать «Я у входа», пишет Екатерина в Инстаграм Душевного радио, а теперь приходится... И раньше приходилось друг друга искать по встроенному GPS. Сергей тоже об этом написал в Телеграм-чате Душевного радио, пишет, что раньше у всех была сверхспособность находить друзей на районе, при этом изначально, даже не зная, в какой примерно локации эти друзья сейчас находятся. Это как в игре Sims. Такие кристаллики, видимо, визуальные. Мы, может быть, ауры раньше видели и так ориентировались, в каком направлении нам нужно двигаться. Просто выходили, вспоминает Сергей, на район и находили. Сейчас этой способности нет. Пишите вы, что согревает, какие воспоминания у вас остались. Мы, конечно, получили взамен скорость и комфорт, но немножко стерли это настоящее, незамутненное ничем внимание. Расскажите о том, что стерлось из вашей жизни и о чем вы немножечко скучаете. Ну, а если вы по-настоящему о ком-то скучаете, в этом часе есть возможность передать этому кому-то привет. Тоже пишите в Телеграм-чат.
2: Реклама.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: выходом.
1: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Привет в обед на душевном радио.
7: Мы так увлеклись спасением планеты и обновлением айфонов, что незаметно проглядели, как из жизни начинают куда-то исчезать какие-то немножко ламповые моменты. Где эти артефакты? Сейчас мы их раскопаем. В телеграм-чат вы много чего прислали и в директ душевного радио в инстаграме. Тихо и незаметно из нашей жизни пропали, вы напомнили мне, спасибо, пульты в пакетиках. О, я тоже думала, что пульты в пакетиках пропали из нашей жизни, но они, оказывается, просто трансформировались. Буквально вчера я узнала, что, оказывается, даже среди моих коллег много таких бережливых людей, которые для пультов телевизионных заказывают не пакетики, внимание, а чехлы. Чехлы с дырочками для кнопочек. А еще чехол, оказывается, неоновый. Это был аргумент в пользу его необходимости срочного приобретения. Он неоновый, возможно, он еще и светится в темноте, может, в нем есть какой-то скрытый еще фонарик или еще какие-нибудь очень нужные функции. Представляете, неоновый такой гаджет, длинный. И еще даже с браслетиком, чтобы удобно было на руке крутить. Это все просто трансформировалось, да, оно не исчезло из нашей жизни. Этот абсурд никуда не уйдет. Наверное, вечно будет с нами. Но еще можно было раньше 3 часа, 10 часов в компании спорить. Это вспомнил Виктор, тоже в директ душевного радио написал. В каком году вышел тот самый фильм? Какая высота у Эйфелевой башни? Была интрига, сокрушается человек, были аргументы, было настоящее выступление на какую-то заданную тему. А сейчас приходит тот, у кого есть еще батарея на телефоне, начинает что-то там искать или спрашивать чатик GPT, и все, магия спора разрушается за секунды, и мы уже право на коллективное заблуждение теряем с приходом технологий. И раньше тоже была возможность просто уйти, выйти с работы, закрыть дверь, все бумаги, все дела оставить на месте. Мы недоступны были для звонков, для каких-то вопросов, ответы тоже все ждали почему-то до утра. Но сейчас вот этот вот статус в сети стал нашей обязанностью круглосуточной. Мы всегда на связи, значит, всегда немного на работе. Думаете, почему мы такие уставшие в начале недели? Даже так хорошо, нужно отдыхать. Романтика такая, отдых ускользает. Давайте иногда выключать уведомления и возвращать это право себе на старую, добрую, аналоговую свободу. Ну и аналоговую свободу предлагаю ощутить прямо сейчас тем, кто пишет в телеграм-чат. Привет и для своих людей. Пишите, продолжаем их собирать, чтобы наконец-то уделить им много-много внимания. Людям, в первую очередь, людям. Так что жду ваши приветики в телеграм-чате.
6: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент рассказал о договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по строительству азотного комбината и предложил подключить к проекту США. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Как сообщает Белта, по словам белорусского лидера, к проекту может присоединиться «Газпром». В Беларуси начинается массовая вакцинация. Как сообщает Newsbuy, сейчас ситуация с ОРВИ в стране остается стабильной и контролируемой, однако уже циркулируют негриппозные вирусы. С 24 сентября в столичные поликлиники поступили первые препараты российского производства. Лучшее время для прививки – октябрь. На выработку иммунитета уходит от 2 до 3 недель. Он сохраняется от 6 месяцев до года. О погоде на неделе рассказали синоптики. В основном будет сухо и без осадков, а температура на 1-2 градуса выше нормы. Ночные минимумы будут колебаться от плюс 1 до плюс 11, а при ясном небе не исключены заморозки до минус 4, днем до плюс 21. Выходные без осадков, ночью местами заморозки до минус 3, днем от 12 до 19 с плюсом. Компания SpaceX впервые вывела тяжелый космический корабль Starship на орбиту Земли. После этого корабль начал выводить спутники нового поколения Starlink. Всего в рамках испытания планируется развернуть 26 аппаратов. Расчетная высота круговой орбиты около 275 километров, а скорость корабля примерно 28 тысяч километров в час. По плану Starship должен сделать 6 оборотов вокруг Земли, после чего завершить полет в Тихом океане. Это ключевой этап перед использованием корабля для регулярной доставки спутников и тяжелых грузов в космос, а в перспективе для полетов к Луне и к Марсу. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 44 копейки, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 19-21, в Гродно 18-20, в Гомеле и Могилеве 16-18, в Витебске 15-17 тепла. В Минске без осадков и 16-18 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебек.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Недушный день.
3: Вообще происходит, мы, кажется, слишком много стали делегировать технологиям, и я вот лично полагаясь на напоминания мессенджеров различных и заметок в телефоне, вот так проворонила несколько дней рождения очень важных людей для меня, и мне всегда казалось, что ну-ка я же помню, они в сентябре появились на свет, я помню, как мы это все отмечали на выходных, И жутко теперь неудобно от того, что вроде бы уже есть такой календарик с деревянными монеточками, на котором в каждом месяце, как в детском саду сейчас такие висят, подписаны даты рождения своих людей уже визуально тут. И заметки в телефоне, а все равно мы слишком много полагаемся на технологии и действительно о важном почему-то забываем. Наверное, сейчас есть такая возможность исправить ситуацию. Пишите, если вы тоже в такой беде, кому-то хотели позвонить, хотели написать, но забыли, не знаете, как это сделать красиво. Теперь пишите на душевное радио. Устроим час немножко такого искренних признаний своей некомпетентности в вопросе дней рождения. Пишите, кого забыли поздравить, очень важного. Обязательно это сделаем в этом часе. Вот выделим специально время для извинений, очень красивых слов и важных, нужных пожеланий. Это мы обязательно организуем. Еще сейчас будем вспоминать, что ушло из нашей жизни незаметно вместе с нашей памятью, что мы приобрели. Вот, например, уже говорили с вами, тихо исчезло за годы, мы не заметили консультантов, например, Oriflame и других брендов. Они куда-то ушли вместе с журнальчиками, с пахнущими страницами, с пробничками. Раньше так приятно было запястьем вот так вот потереть листок и потом очень вкусно пахнуть какое-то время. Еще незаметно из-за технологий ушли куда-то узоры зимние красивые на окнах, морозные узоры. Я очень скучаю по этим рисункам. Напишите вы, по чему скучаете и по кому скучаете в телеграм-чат душевного радио.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если в жизни нет любви, тебе все не в радость. Спел Робби Уильямс, и кто мы такие, чтобы спорить с легендой. Он, наверное, знает, о чем говорит. Ну и, кстати, это подтверждают ученые Гарвардского университета. Они очень долго проводили исследования. Вы, наверное, тоже о нем слышали. 85 лет длилось это исследование. Самое долгое в истории человечества. И хотели они понять, откуда берется счастье. Что его генерирует. Как можно людей сделать счастливыми и довольными. И замеряли уровень здоровья, денег, успеха у тысяч людей. И результат оказался однозначным. Ни уровень дохода, ни идеальные анализы и показатели здоровья, ни слава человека счастливыми не делают. Главный маркер радости и долголетия – это глубокие, теплые, любящие отношения с окружающими. Когда мы выстраиваем их, в них вкладываем свою энергию, свою силу, в друзей, в семью, в друзей, в себя, вот в людей, которые будут с нами, несмотря ни на что. Вот вдруг когда-нибудь окажется в жизни такая штука, окажемся мы вот без всего. Кто у нас? Что у нас будет? У нас будут наши знания, у нас будет наш опыт, и мы сможем продолжить работать. Ну и, конечно, должны быть люди, к которым мы сможем в случае чего обратиться. Вот и в них надо вкладываться. Поэтому сегодня давайте мы этих людей назовем. Привет им передадим, тех самых людей, на которых мы сможем в случае чего положиться. Без них наш мозг включает режим изоляции, снижает дофамина выработку, и мир буквально сереет. Пишите, кому будем приветы передавать, как это уже сделала Татьяна сыну Гаристу Николаю, который служит сейчас в бригаде 86-й. Всем людям, которые его окружают, большой-большой привет. Потому что все хорошо с человеком. Сегодня еще у него день рождения, но, видимо, мама прислушалась к моим словам. Я сегодня разрешила легально залатать

0: дыры в аудиопоздравлениях. Если вдруг кого-то хотели поздравить в сентябре, самое время. Завтра вообще последний день сентября 26 года. И когда, если не сегодня и завтра, поздравлять тех, кого мы забыли по каким-то ужасным стечению обстоятельств поздравить, вспомнить. И вот 27 сентября, в воскресенье, у сына Николая, сына Татьяны, был день рождения, и он сейчас работает, служит. Это тоже работа, между прочим. И мама очень хочет, чтобы все задуманное сбывалось легко и красиво. А семья вас ждет. Вот это вот легко и красиво пускай станет основой нашей жизни. Вот правда. Кто придумал, что мы должны страдать на работах, добывать себе какие-то выходные, возможно, свободное время? Кто вообще сказал, что мы должны так уставать? Жизнь, она в легкости совершенно другие очертания приобретает. И пускай как можно больше людей смогут в этом убедиться.
1: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Все, у меня был ужасный день.
5: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
6: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону 329-689-77-78.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Возвращаем ламповость этому дню и осенний вторник. Ну, как может обойтись без ностальгии? Как может обойтись без наших сообщений, без наших историй? Никуда от них не уйдем. И вот вернуть вкус жизни мы себе сегодня позволяем. И позволяем окунуться в ностальгию. Там мысли, кажется, глубже, закаты ярче, еда вкуснее. Ну да, просыпаемся и вспоминаем, что ушло из нашей жизни. Эра чего? Эра телефонных будок, так написала Екатерина, помнит раньше. С друзьями все каникулы там зависали, баловались, звоня рандомно всем подряд. Смеялись до слез, и было нам круто. Я не застала эру будок телефонных, вот правда, я помню, они где-то там висели, стояли, и мы мимо проходили, но я была слишком маленького роста, чтобы дотянуться до этой трубки, но да, я прекрасно понимаю, что это было весело, но, по-моему, там еще нужно было платить за звонки, верно я понимаю? Но еще было, в моем детстве тоже была такая забава звонить кому-то. А кому мы звонили? Мы открывали блокнотики, ежегодники вот эти, где очень много важной и полезной, в кавычках, информации собрано в начале и в конце. И были там еще такие главы с кодами стран, разных стран. И было время, мы с подругами открывали вот именно эти загадочные символы и на кнопочном телефоне начинали вводить код какой-то страны и даже номер. Наверное, мы считали, что это было посольство. Что это было на самом деле? Загадка. Кто это был? Но отвечали нам на разных языках, только потом, не знаю, кому счет приходил? Надеюсь, мы не у меня дома так шалили. Да, но еще вспоминает о том, что раньше было лучше. Вот уже включились вот эти бабушкины и дедушкины. У нас ностальгические какие-то волны. Никуда без них. Тамара раньше, оказывается, помнит, что рыба лучше ловилась. Ну, ей так кажется. Про реки не знает. Там не была. Но вот на озерах, думает, произошли изменения. И так мы постепенно с вами пришли к экологическим проблемам. Ну ладно, у нее ощущение у человека, что раньше хоть к палке леску с крючком привяжи и что-то словишь. Сейчас ничего не ловится. Может, вы как-то не так этого мотыля вяжете? Может, вы не плюете на него? Наверное, в этом тоже секрет. Или рыба стала умной, тоже предположила Тамара. Ну, не одни мы технологии какие-то внедряем в свою жизнь. Рыба, может, тоже научилась распознавать реальных и нереальные, реальные и нереальные приманки. Ну, мне кажется, поностальгировать по прошлому иногда полезно. И самое главное, нужно вернуть друг другу способность искренне любить, открываться. Если получится, выключайте сегодня навигатор и хотя бы на вечер. Забываем про эффективность. Давайте попробуем. Обнимем близких, побудем рядом без повода. Ведь без любви все остальное лишь белый шум, правда? Конечно.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибеко.
1: Ну а раньше, чтобы записать любимую песню с радио, снять ее из эфира, да, нажать на рекорд, надо было подкараулить мелодию. Это мне Дима Санкович рассказывал. У него опыта побольше в радиоэфире. И главным врагом был тот самый диджей, который говорить начинал поверх трека. Но сегодня уже все по-другому. Шазам, любые приложения другие, нет такого азарта первопроходца. Да, ну мы сегодня подвели официально черту, за которой осталась целая эпоха, ушла тихо, мы даже не успели этого заметить. Билетики какие-то, да, бумажные меню, все, сейчас уже все по-другому. Это же было удовольствие листать такую кожаную, тяжелую папочку в кафе. Теперь мы сканируем QR-код, а потом пытаемся рассмотреть эту фотографию супчика на маленьком экране. А еще есть плохой интернет. Что делать? Ну и конец эпохи. Алло, а можно Олю? Из нашей жизни тоже ушли домашние стационарные телефоны. Никакой теперь драмы. Когда трубку берет не тот человек, которому мы звонили, да? Теперь у каждого свой персональный цифровой есть такой гаджет. Ну и как будто разговаривать тоже с прохожими, с незнакомцами мы стали меньше. В общем, мы теперь эффективные. Мы теперь немного даже стерильные. Поэтому давайте сегодня у нас появится желание, я очень почему-то рассчитываю на вас, добавить живого хаоса в такие идеальные алгоритмы. Пускай сегодня будет нормальное бумажное меню у вас, если вдруг соберетесь на обед. Листайте его с удовольствием, с любовью. Это как будто последний аналоговый мастион.
0: Душевное радио. Классика хитов. Классика хитов.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Билта. По словам президента, Китай является примером того, как можно брать из наследия лучшее и использовать его для развития. Белорусский лидер отметил, что Китай не отвергал ни одного периода своей истории и вместо этого использовал все лучшее, чтобы было в каждом из нас. Результатом этого стал стремительный рост Китая, сделав его ведущей экономикой мира. В Беларуси зарегистрировали первых двух резидентов парка высоких технологий в статусе кибербанков. Решение приняли наблюдательский совет ПВТ под председательством премьер-министра Александра Турчина. Это стало возможным после вступления в силу в июле указа о деятельности криптобанков. За полгода приняли необходимые нормативные акты. Названия компаний пока не раскрывают. Сообщили лишь, что это известные игроки крипторынка с практическим опытом. В Беларуси 32% людей в возрасте 65+ занимаются спортом. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Ко дню пожилых людей запланирован ряд тематических мероприятий. В частности, 1 октября откроется 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Символичный старт будет дан в Дзержинске. Республиканские спортивно-массовые соревнования «Активное долголетие-2026» состоится в столице 3 октября. В Индии система автоматической фиксации нарушений ПДД на базе искусственного интеллекта выписала штраф мотоциклисту за то, что его пассажир был без шлема. Как выяснилось, вторым участником движения оказалась акустическая гитара, прикрепленная к спине водителя. Мужчина обратился в местную полицию, чтобы оспорить абсурдное решение нейросети. Правоохранители признали ошибку системы и пообещали разобраться в ситуации. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 тепла, днем в Бресте до 21 с плюсом. В Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 17. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.
3: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на Душевном радио.

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Недушный день.
1: Перезагрузиться можно, можно уже начинать сейчас, как будто это очень большой и такой захватывающий тренд сейчас по саморазвитию. Перезагрузиться, и даже у него есть название Winter Arc. Зимняя арка. Тренд по челленджу. Главный тренд в этом году. Так его назвали в сети, и мне показалось интересным узнать поподробнее, что это такое. Сейчас расскажу, что нашла. Оказывается, слово «арка» отсылает к поп-культуре и аниме. У человека наступает важный этап, когда он уходит тень от социальной жизни и проходит через тяжелые испытания, да, чтобы прийти к лучшей форме, к себе в лучшей форме. И что это за тренд такой? Почему зимняя арка? Да потому что с 1 октября, оказывается, стало модно в мире начинать жизнь с чистого листа. И до Нового года, как раз до 1 января, это все должно получиться. 90-дневный режим. Режим чего? Режим строгой дисциплины, режим сна с ранними подъемами, режим активности ежедневной. Отказа от вредных привычек, правильного питания, чтения на ночь, в общем, всего того, о чем мы мечтали всегда, знали, что это полезно, но всегда тот самый понедельник был не тем самым понедельником, с которого хотелось все это начать. И вот, оказывается, начинать с 1 января люди собираются во всем мире. И уже не первый год. ТикТоки, по крайней мере, об этом говорят. Не первый год такая зимняя арка собирает последователей. Сплошные плюсы в этом вижу. Силовые тренировки, спортзал, встречи, прогулки. В общем, как будто у нас есть с вами возможность буквально послезавтра, в четверг, начать бороться с депрессивным настроением осенью. Зимняя арка все должна компенсировать четким планом, должна зарядить нас настроением, должна сделать нас лучше, чем мы есть на самом деле. Но мне кажется, когда бы не придумали это самое начать преображение, всегда для него должна быть энергия, должно быть желание. И если вы любите подключаться к каким-то активностям, любите вместе с кем-то что-то делать, вы не человек единоличник такой, а командный игрок, то как раз-таки давайте, возможно, с миром сыграем в такую большую акцию и сделаем себя до зимы, до января, до Нового года, лучшей версии. Ну а чтобы не быть в одиночестве, в обеденный перерыв, включаем громче душевное радио и наслаждаемся хитами 90-х и 2000-х.
0: Душевное радио. Классика, классика хитов. Автотовары и матрасы покупают на Емол. Зимняя резина Белшина R16 123 рубля. Ортопедический матрас Вегас 251 рубль. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Недушный день.
1: Hydro Jack – это классический пример той самой грустной песни, под которой очень-очень хочется танцевать. Вообще-то очень много творчества скрывается в каких-то конфликтах и кризисах. Если бы не переживания, если бы не трагедии личного масштаба и публичного, не было бы у нас и картин, и песен, и вообще не о чем было бы переживать. Но в целом в этой песне о ссоре рассказывают герои, она как диалог построена между Джеком и его женщиной. И, между прочим, она выгоняет Джека на улицу. А почему она это делает? Потому что он остался без гроша в кармане. Ей тяжело его тянуть, называет его всякими нехорошими словами. А он умоляет ее в очередной раз его простить, просит не быть такой, обещает, что обязательно встанет на ноги. Но женщина непреклонна. Ну, конечно, тащить на себе семью в одиночку, ну, кто на это вообще добровольно подпишется? И почему мы и берем конфликты в основу нашего творчества? Почему в грусти, и в тоске, и во время дождя, холода, каких-то лишений очень хочется что-то сделать такое креативное, написать, например, какую-то композицию, повыть немного, да, от грусти, от тоски. Ну, потому что, когда мы счастливы, мы в моменте, мы тоже замечали, очень все вокруг хорошо, так весело, так здорово. Потом замечаем с удивлением, что даже ничего не сняли. Время сейчас такое. Не снял, не был, но не сняли, не сделали контент. Не работал наш внутренний режиссер, редактор, копирайтер выключился и отдыхал. Ну а страдания, как будто привычные фильтры немного разрушают и становится таким острым, таким колючим. Мы как будто ищем спасение, помогаем себе выплеснуть все в творчество. И этот ядерный взрыв внутренний превращается в какой-то шедевр. Ну или не в шедевр, а просто во что-то, что приносит потом либо муку с напоминанием, мы эту просто убираем подальше, либо превращается в какой-то шедевр. Люди тоже находят в этой истории себя. Художник, музыкант, какой-то артист. Все люди творчески умеют трансформировать боль в красоту. И какие-то вот страдания тоже честно переносят в вечное искусство. И мне кажется, не только люди творческие так умеют. Творческие это умеют делать красиво и хорошо. Кто-то тоже, все мы страдаем и по-разному переносим это. Но а что-нибудь такое в жизни, может, вашей было, когда на эмоциях взяли и песню написали, или стихотворение, или картину нарисовали, что-то, какую-то трансформацию сделали сами, своими руками, своими мыслями, может, взяли, поссорились с женой и доделали ремонт на кухне. Можете рассказать о такой истории из вашей жизни в телеграм-чате Душевного радио.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: I did it again. Я снова это сделала. И кажется, мы себе вот такую фразу повторяем периодически. Может, даже чаще, чем хотелось бы. Снова обещали, наконец, что с утра, например, начнем заниматься зарядкой. Но снова не получилось сдержать собственное же слово, да? Ну и, конечно, рейтинг в своих же глазах немножечко начинает снижаться. А потом еще на работе не похвалили. И вот такой ком, он как будто выталкивает все лучшее, все солнечное, все хорошее и веселое из нас, и мы превращаемся в, ну, в такую унылую личность. Но я нашла психологов, которые говорят о счастье, о радости, как о способе проявления. То есть мы можем чувствовать себя хорошо, можем чувствовать в себе много вот этих разрядов, много веселья, если позволим себе быть собой, если разрешим себе оставаться разными. Да, не фиксироваться на какой-то одной личности внутри, а поддерживать тот миллион разных типов, да, в себе. Потому что мы бываем, конечно, однородными, строгими, или вот я учитель, только учитель. Но а почему-то от этого происходит выгорание. Но если мы позволяем себе проживать свою жизнь на полную мощность, то просыпается и авантюрист, который хочет спонтанные путешествия, и ученый, который докапывается до сути, и музыкант, который вдруг решил освоить очередной инструмент. И ребенок, который просто хочет дурачиться и кататься вечером на колесе обозрения. И вот такая каждая наша личность, она должна иметь пространство для действия, да, и приносить нам мешок с чистой энергией. И адреналинчик, и дофамин, и какие-то искренние восторженные эмоции. И когда они сменяются внутри нас, тогда, мне кажется, топливо никогда не заканчивается. Это увлекательный аттракцион, раскручивается. И в противном случае, если вдруг мы не будем фиксироваться только на одной какой-то своей роли, то останется какая-то одна личность, уставший работник, например. Больше ничего не захочется. Поэтому проживать свою жизнь насыщенно – это как раз умение быть тем самым дирижером, руководить разными голосами внутри себя. И о сумасшедшенке тут речь не идет. Идет речь о бурлящей, кипящей, разной, интересной жизни. Ну и как раз интересная жизнь будто бы с солнцем гораздо легче налаживается. И сама собой получается. Посмотрите за окно, как там сейчас красиво. Выгляните туда, за шторы есть чему, от чего наслаждение получить, чему удивиться, чему улыбнуться, потому что вот этот вот погодный, чудесный антициклон принес Беларусь отличную, солнечную, такую сухую погоду, наконец-то. Вот эта вот влажность в наших квартирах немножко выветрится, закончится. Конечно, туманы и заморозки вечерами, ночами немного обескураживают, но мы очень надеемся, что отопление все-таки в квартирах нам включат, и уже ночные плюс 2, плюс 5, я смотрю на этой неделе, да, в среднем плюс 4, наконец-то приведут нас к теплым батареям, и тогда еще кусочек души оттает, и внутренний ребенок будет ликовать, а внутренняя хозяйка тоже. Давайте вспомним сегодня о наших личностях, подпитаем их разным, хорошим. Ну, а мы в эфире будем подпитывать друг друга и вас. И диджеи тоже получают удовольствие от музыки, красивой музыкой. Скоро Дима Кустов придет и будет заряжать энергией во вторник. А я, Ольга Шебекова, уже прощаюсь. До завтра. Пока-пока.
0: Золотая осень во всей красе на душевном радио. Радио.
2: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк. специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
3: Белагропромбанк.
2: Банк родной для каждого.
0: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. В Ульяновской области располагается авиастроительный завод «Авиастар», один из крупнейших в России. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Вторая международная выставка «Иннопром Беларусь» уже завтра откроется в столице, самое внушительное представительство у России. Свои достижения покажут 17 регионов, с которыми у нашей страны налажены тесные кооперационные связи. Всего на выставке будет представлено более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран. В Минске планируют серьезно разгрузить городские улицы МКАД. Для этого в столице построят 3 новых путепровода через железную дорогу и мост через Свислочь. Под эстакадами планируют оборудовать вместительные парковки. К слову, за последние годы в столице уже капитально обновили 28 мостов и путепроводов. Недавно на проспекте Независимости завершилась масштабная реконструкция моста через Свислочь. Обновление одной из главных артерий города заняло меньше 2 месяцев. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу 2 событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелеха, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 градусов тепла. Днем в Бресте до 21 с плюсом. В Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 17 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: вами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло
1: всего за 65 рублей.
0: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Политика многовекторности никак не отделяет Беларусь от России. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает Белта. Белорусский лидер отметил, что Россия – это государство, которое всегда выносится за скобки вместе с Китайской Народной Республикой. Это люди, которые всегда протягивали нам руку и поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам и гражданам Китая, сказал президент. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой прибыла в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме, который сегодня начинает работу в Хиве. В центре внимания парламентариев, представителей министерств, ведомств и бизнеса, развитие промышленной кооперации, укрепление продовольственной безопасности, расширение связи между регионами и гуманитарное партнерство. Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев. В ГАИ отмечают, такой результат дает комплексная профилактика. Особое внимание защите детей. Для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования. В осенний сезон ГАИ призывает водителей сменить стиль вождения из-за непогоды. Необходимо снизить скорость, избегать резких маневров и включать ближний свет фар. Сколько лет самому пожилому жителю Минска, рассказали в Мингорисполкоме. Численность пожилых граждан в возрасте старше 65 лет составляет около 17% от общего количества жителей Минска. Это более 300 тысяч человек. Из них лица старше 90 лет составляют 8 тысяч. 109 человек в столице старше 100 лет, а самому пожилому жителю Минска – 108. И к новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки Бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро «Первомайская». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 тепла. Днем в Бресте до 21 с плюсом, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 17 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на Душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

это душевное радио. Сегодня уже вторник, и если в этот день вам одиноко, тоскливо, невыносимо, знайте, сегодня отмечается день осеннего одиночества. Да, у него тоже есть свой праздник. Так что, если вам уже сделали замечание, что вы какой-то не такой, не выспавшийся, уставший, и вообще лучше отвернитесь, у вас есть оправдание, но только на сегодня. Но все же, надеюсь, сейчас рядом с нами большинство в хорошем настроении. Ну а почему бы и не радоваться, с другой стороны? Рабочий вторник почти все. Вечер отдыха с семьей уже рядом. Дмитрий Кустов тоже рядом. Буду с вами ближайшие 3 часа, и кинорекомендацию получите на этот вечер. Много классной музыки послушаем, интересных новостей услышим тоже. Ну и очень скоро расскажу, чего там снова китайцы выпустили. То ли автомобиль, то ли квартиру, непонятно. Мне кажется, сами иногда не знают, чего выпускают. Но все, ближайшие 7-8 минут вам. Доброго дня.

0: бытовую технику и постельное белье покупают на Емол. Стиральная машина «Атлант» 929 рублей. Двухспальная постельная из «Поплина» 89,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют, это Юлия из

Вы слушаете «Душевное радио», на это были «Parade of Planets» и песня, название которой я никогда не произнесу и не переведу, ну вот потому что не учил французский. Если вы учили и знаете, можете в чат «Душевного радио» отправить, как она называется, как переводится. Интересно же. Но я пока расскажу, чего там китайцы снова сделали. Ай-яй-яй, что-то натворили. Да нет, сделали они автомобиль, который вообще не понимает, кем он должен быть. С одной стороны, почти суперкар, с другой — салон, где можно поставить холодильник, включить массаж и ехать так, будто тебя везут в Бентли. Что за китайцы такие? Ну, компания Cherry, а вместе с ними и Huawei вывели на их, то есть китайский рынок, новый электрический кроссовер Luxeed RX. Кстати, в топовой версии два электромотора, общая мощность почти 600 лошадей, а до сотки машина разгоняется за 3,5 секунды, что неплохо, я бы сказал. Запас хода примерно 850 километров. Но самое интересное внутри. Кожаные кресла Napa, там 27 пневмоподушек, 21 динамик, 7-литровый холодильник, очистка воздуха, даже система, которая подстраивает кресло практически под любую позу. Вот моей жене бы понравилось. О чем это я? Все это примерно около 40 тысяч долларов стоит, ну, в пересчете, да? В Китае там другая валюта. Вы знаете, я подумал, а ведь идеальная машина для тех, кому за 40. Вот хочется обгонять, но сначала нужно полежать.

0: Это душевное радио, но это были сливки. Какое вкусное название у группы. Напомнило мне, что нужно вам новость-то одну рассказать. Еще вчера обещал про полезный завтрак. Да, вот что там говорят ученые, чтобы, знаете, поесть с утра без скачков сахара. Ну и главное, полезно, ну и вкусно. Вот очень скоро расскажу. Ну а пока вы расскажите мне, почему вас еще нет в инстаграме душевного радио. Заходите на нашу страницу, не забудьте подписаться. Посмотрите, как мы тут танцуем, веселимся хорошо и здорово. Очень задорно проводим время, можно еще и подарки получить. Ну, кстати, если инстаграма вам маловато, такое бывает. Мы есть еще и в ТикТоке, а еще и в ВК. В общем, все ссылки на наши соцсети есть на сайте душевныйрадио.бай. Так что заходите, кликайте, и вы, не подписаны, но вот, по крайней мере, уже можете смотреть контент. Но подписаться не забудьте, чтобы этот самый контент не видеть первыми.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вечер все ближе, но кто-то уже думает о том, как же вкусно завтра позавтракать. Но главное ведь не только вкусно, но и полезно. Вот ученые нашли способ испортить человеку даже хлопья. Оказывается, та самая сладкая миска, которую многие спокойно едят с утра, может устроить сахару в крови настоящий аттракцион. Диетологи советуют начинать день с менее обработанной овсянки, потому что, ну, с нормальной, обычной. В ней есть бета-глюкан, клетчатка, которая замедляет поступление углеводов в кровь. Еще лучше добавить белок и жиры, ну, например, яйца, йогурт, орехи или семена. А вот сладкие хлопья, те самые, да, перевариваются быстрее, могут вызвать резкий скачок глюкозы. Ну и есть потом хочется уже через полчаса. Ну, вообще, мне нравится, как они смело эти исследования делают, да? Я вообще не знаю ни одного человека, который бы ел вот эти сладкие хлопья овсяные, ну, там, знаете, с вишней, с малиной. Мне кажется, уже или нормальные бери, или вообще не бери. Вот я, честно, выбрал второй вариант и нормально себя чувствую. И яйца есть, и колбаска, и сыр можно на завтрак подрезать, и овощ какой-нибудь. О, не, невозможно это. Раз уж заговорили про завтрак, знаете, что делает его идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которую вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Но совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Там просто космос какой-то. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну все, давайте музыку слушать.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Я не буду какой-то там звездой, я стану настоящей легендой. Вы знаете, слово-то свое сдержал Фредди Меркьюри в нашем эфире «Living on my own». Слушайте, ну я таких громких заявлений, конечно, делать не буду, не настолько я уверен в себе. А вот то, что через минут 8 в этой студии появится Дарья Утюжникова, подарит новости, вот это слово точно сдержу. Надеюсь, она тоже не подведет. Ну еще о погоде расскажу. Да, уже совсем скоро. Ну и узнаем, что делать, если хочется купить новый Golf GTI, но денег нет, и причем здесь 3D-принтер. Обо всем этом уже совсем-совсем скоро. Вам доброго вечера и спасибо, что проводите его с душевным радио.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах. Белагропромбанк. Банк родной для каждого.
2: Душевное радио. Слушай.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении, сообщили Белта в пресс-службе правительства. На решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы «Искусственный интеллект», государственной программы «Цифровая Беларусь» на 2026-2030 годы. На сегодняшнем совещании рассмотрены различные аспекты реализации данного мероприятия. В Минске 8 и 9 октября состоится международный форум «Беларусь-Китай. Мост для инноваций», призванный активизировать и расширять научно-техническое сотрудничество между странами. Главная цель форума заключается в определении долгосрочных перспектив взаимодействия между организациями Минска и городов-побратимов КНР, таких как Пекин, Шанхай и Чанчунь. В Беларуси к 2030 году планируют построить около 300 километров дорог с цементно-бетонным покрытием. Проектируемый срок службы таких дорог составляет 25 лет. Кроме того, на них не вводятся сезонные ограничения для движения грузовиков. Под реконструкцию попали участки трасс М10, М3 и Р8. Всего за ближайшие 5 лет планируют отремонтировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. Водитель грузовика больше 20 лет создавал миниатюрный Нью-Йорк в подвале своего дома. Свою работу мужчина выкладывал в ТикТок. Видео быстро стали вирусными и набирали миллионы просмотров. Он вырезал здания из пробкового дерева и раскрашивал их вручную. На материалы он тратил не менее 20 тысяч долларов. Длина модели 15 метров. И к новостям компании. Сегодня Crazy вторник в Domino's с Coca-Cola. В зале или на вынос каждая вторая средняя или большая пицца и каждая вторая Coca-Cola банка 0,33 за 1 копейку. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 тепла. Днем в Бресте до 21 с плюсом, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра плюс 17 и без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу. Час проверенных драйвовых хитов».
5: Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
11: I'll be back.
12: Каждый будний день с 17 до 18.00.
10: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
13: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
14: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
1: ¿Por qué?
0: Porque la vida es corta.
1: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
0: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante.
2: Adelante, с испанского «Только вперед». Ну, кстати, актуалочка в эфире Душевного радио. У нас нет шанса, самое главное, не должно быть желания поворачивать сегодня назад. Даже если вы что-то там на работе забыли, завтра заберете. Ничего страшного, сегодня только вперед к любимому дому, ужину теплым тапочкам. Ну, желательно теплым, вот пока отопления нет, обувайтесь как-то посерьезнее. Мне, кстати, как-то жена подарила такие большие теплые тапки собаке с ушами. Слушайте, опасная штука, я вам скажу. На эти уши наступаешь, раза три падал, но, видимо, неспроста она мне их подарила. Но я выжил, я здесь, меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие два часа мы проведем вместе. В следующем часе дам личную персональную кинорекомендацию на этот вечер. В этом часе много музыки, много крутой музыки, я бы сказал. Музыка в дорогу, ближайшие 50 минут. Но еще очень скоро расскажу вам, что же делать, если всегда мечтали купить себе Golf GTI, но денег нет. Вот что делать? Ну вот немецкий блогер кое-что придумал. Все, ближайшее время вам. Отличного вечера и удачного пути.
3: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ами! Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
5: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио», музыка в дорогу еще ближайшие 40 минут, очень скоро продолжим. Ну а пока, если вы в пути, новость тоже в тему. Если всегда мечтали о Golf GTI, но денег нет, есть решение. Купите газонокосилку. Вот один немецкий блогер взял культовый Volkswagen Golf второго поколения, ну и превратил его в газонокосилку. Причем настолько заморочился, что сами ребята из Volkswagen обратили внимание на проект. Да, что же там произошло? Ну, во-первых, кузов он напечатал на 3D-принтере, и только на его создание ушло более 100 часов. Ну, а внутри самое интересное — мотор от дрона. Еще режущий диск. Ну, странно, если бы его не было. 4 ультразвуковых датчика. Камера и даже тепловизор. Если робот замечает небольшой животный, например, ежа, он останавливается. Слушайте, камера в газонокосилке. Мне кажется, вот эти ежи скоро будут из лесу выходить с камерами, причем в руках будут держать. Я не знаю, откуда они их достанут, но сейчас все снимается. С одной стороны, неплохо, а с другой, мне кажется, вот этому блогеру нужно познакомиться с китайскими автопроизводителями. Там, знаете, можно будет в эту газонокосилку еще и движок на лошадей 200 засунуть и холодильник. Ну, куда ж без него?

Так, и представляю, как под этот трек прибавляете газа. Но если на работе, мне кажется, уже закрыли глаза и просто представляете, как едете домой с ветерком. Вам максимальные лучи поддержки, удачи. Ну, конец рабочего дня скоро. Но если уже он закончился, работа осталась позади, давайте ехать вместе. Музыка в дорогу в ближайшие полчаса. С нами в ближайшее время послушаем Freaky DJs, и не только. Но, кстати, если вы уже дома, можете устроиться поудобнее, не только заглянуть в наши соцсети, но и, конечно, в первую очередь на сайт душевнерадио.бай. Там можно посмотреть на ведущих любимых, да, посмотреть, какие программы у нас тут выходят. Ну и, конечно, слушать душевное радио онлайн 24/7. Вверху есть кнопка онлайн-вещания. Если в другой стране, если где-то далеко, в Беларуси, где плохо ловят, вот смотрите нас, пожалуйста, и слушайте на сайте душевнерадио.бай. Да, кстати, вот зря сказал, смотрите, там есть лайв-трансляция, можете прямо сейчас на меня посмотреть. Но я этого не говорил.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
3: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро. На «Тикет.Про» и в кассе стадиона.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Прокачай авто музыкой в дорогу.

steigert.

0: Мне кажется, с такой музыкой кофе не нужен в конце рабочего дня, да? Музыка в дорогу в ближайшие 12 минут в эфире. Но, кстати, раз уж заговорили про кофе, недавно исследование интересное вычитал. Вообще, можно ли пить кофе каждый день? Так вот, один врач, эндокринолог и диетолог, ну, это все один врач, просто и эндокринолог, и диетолог, она сказала, что кофе безопасно и даже полезно для большинства взрослых людей. Но главное знать меру. Кофе, причем как обычный, так и без кофеина, эффективно защищает наши сердца, снижает риск инсульта и диабета второго типа. Но эксперт напоминает о правиле золотой середины. Всемирная организация рекомендует не превышать дозу в 400 миллиграммов кофеина в сутки. Ну, это примерно от 1 до 4 чашек. Ну и самое главное, вот самое, что мне нравится в этой новости, вся польза от кофе сойдет на нет, если вы начнете щедро добавлять в напиток сахар, жирные сливки, ну или сладкие сиропы. Вот, а я о чем говорил. Все вокруг удивляются, как ты пьешь черный кофе, вот этот эспрессо. А вот так и пью.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.

0: Еще немного музыки в дорогу в эфире Душевного радио, но уже через 7 минут здесь Дарья Утюжникова познакомит нас всех с очередным выпуском новостей, ну и расскажет, какая погода ждет нас в ближайшее время. Не пропустите, все скоро. Ну а я совсем скоро расскажу вам, что китайцы выпустили конкурента BMW X6. Заинтриговал вас, я думаю, да? Ну вот, дождитесь, скоро в эфире.
1: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Финитус.
1: У каждой семьи свои маленькие радости и большие мечты. Путешествия, уютный дом, образование для детей, долгожданная покупка. А еще дни, когда можно просто быть вместе. Белагропромбанк – специальный партнер душевного фестиваля. Мы рядом в повседневных делах и важных планах.
2: Белагропромбанк.
1: Банк родной для каждого.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Какие результаты приносит системная совместная работа Беларуси и Ульяновской области, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает Билта. Владимир Кухарев отметил, что сегодня выстроена системная работа, охватывающая многие направления. По его словам, взаимодействие развивается не по отдельным участкам, а по отраслям. Одним из новых предложений Ульяновской области стало создание совместного производства станков. Также планируется развивать сотрудничество в железнодорожной отрасли. Бесплатные юридические консультации организуют в Беларуси 1 октября по случаю Дня пожилых людей. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов. Помощь будет оказываться в форме устных консультаций. Специалисты ответят на вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие ознакомления с документами. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск. Пассажир может доверить транспортировку своего багажа до любого места назначения – аэропорт, вокзал, офис, квартира, отели и другие локации. Доставку багажа можно оформить онлайн или обратиться лично на стойку в аэропорту. Стоимость доставки зависит от количества мест, веса и объема багажа. С ней можно ознакомиться на сайте аэропорта. В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым». Ее приурочили ко Всемирному дню сердца. При поддержке Минздрава в Минске и областных центрах работает 21 пункт здоровья. В них можно измерить давление, узнать уровень холестерина и при необходимости подобрать лечение. Быстрый осмотр помогает заметить скрытые угрозы еще до того, как они перерастут в серьезный недуг. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 тепла. Днем в Бресте до 21 с плюсом, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 17. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Приятно.

0: Вы слушаете Душевное радио. Сегодня вторник и, кстати, предпоследний день сентября. Ну, не то чтобы самая радостная новость, но, с другой стороны, что нам этот октябрь? Ну, будет за ним ноябрь, а там и праздники потянутся. Ну, как-то ж согреемся, точно не замерзнем. Тем более вместе. Вы ж никуда еще не ушли. Не уходите. С вами Душевное радио. Я Дмитрий Кустов. Тем более через полчаса подкину вам классный фильм, детектив, слэш-триллер, слэш-драму на этот вечер. Вам точно понравится. Все это очень-очень скоро. Ну а до этого расскажу, что там за автомобиль выпустили китайцы. Говорят, новый конкурент BMW X6. Ну вот, заинтриговал вас, я думаю. Давайте послушаем все в ближайшие минут 7-8. Вам доброго вечера, удачного пути. Ну и спасибо за вашу компанию. Вы слушаете Душевное радио.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Технику для уборки и уходовую косметику покупают на Емол. Робот-мойщик окон Домио 269 рублей. Барьерный крем Селимакс 50 мл 49,99. Акция действует по 4 октября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

Джерри Халливелл только что была с нами здесь на душевном радио. Perhaps, perhaps, возможно, возможно, я вам скажу нет. Невозможно. О чем это я? Китайцы выпустили конкурента BMW X6. Да, называется машина Luxita R7. Продается в Китае примерно от 40 тысяч долларов. По размерам сопоставим, конечно, с BMW X6. Но внутри китайцы устроили настоящий аттракцион. Два больших экрана по 17 дюймов. Аудиосистема, там 21 динамик. Улучшенная шумоизоляция. Продвинутый автопилот с лидаром. Ну а задний диван... Там есть диван, полностью раскладывается. Получается ровная поверхность, фактически кровать на колесах. Есть, кстати, и гибридные, электрические версии. Ну а самая мощная развивает 520 лошадей. Электрическая версия способна проехать 855 километров без подзарядки. Что я вам скажу, это не машина. Мне кажется, это, знаете, что-то вроде однокомнатной квартиры с двигателем.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Все, у меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в «Диаманты». Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.

0: Лото – новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень надеюсь, что сегодня вечером у вас все идет по плану и все у вас хорошо. Но если, кстати говоря, планов-то никаких нет, уже, знаете, пересмотрели весь топ-200 IMDb и Кинопоиска, вот хочется какой-то фильм классный, крутой посмотреть, знаете, такой скрытый бриллиант, как я это называю, да, не самый известный фильм, но, поверьте, вот лично рекомендую, дам вам эту самую рекомендацию примерно через минут 7-8, так что вы уж дождитесь. Ну а пока у нас есть время, загляните на наш сайт душевнаярадио.бай, там можно не только онлайн слушать любимые хиты, любимых ведущих, шоу, рубрики и программы, ну и посмотреть, какие песни звучали в нашем эфире. Очень часто спрашивают в нашем чате «Душевного радио», что ж там за песня такая звучала. Вот все можно посмотреть на сайте душевнаярадио.бай. Там есть наш плейлист. Вам удачного вечера и хорошего пути. С вами «Душевное радио».
1: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль «Хайер» объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, время кино, да? Кино на вечер. Порекомендую вам сегодня один, как мне кажется, очень классный фильм, детектив, слэш-триллер, слэш-драму, который можно сегодня очень даже неплохо со своей женой или с мужем посмотреть. Но сразу говорю, фильм южнокорейский. Так, стоп, не переключаемся, не делаем тише, подождите. Вот у меня жена такая же, тоже говорит, ну как я буду южнокорейские фильмы смотреть? Сейчас не оторвать. Называется фильм «Решение уйти». Это картина 2022 года. Что там происходит? Ну, очень коротко. Мужчина погибает, он сорвался с горы. Детектив начинает расследование и подозревает его жену. Следит за ней, пытается найти доказательства, но постепенно сам оказывается все сильнее увлечен этой женщиной. Ну и чем дальше идет расследование, тем сложнее понять, кто здесь, кого на самом деле изучает. Что очень мне нравится в южнокорейском кинематографе? Наикрутейшая съемка. Ну просто я не знаю, откуда они берут этих операторов. Отличная атмосфера, ну и необычная история любви в этом фильме, которая развивается прямо внутри детектива. Плюс в этой картине нет ощущения, что зрителю все будут объяснять по 10 раз. Поэтому, если любите детективы, триллеры и просто красивое взрослое кино, где важны не только события, но и отношения между героями, посмотрите сегодня южнокорейский фильм, который называется «Решение уйти» 2022 года. Еще раз, пусть вас не пугает вот это слово «южнокорейский». Это такой мини-шедевр. Посмотрите «Решение уйти» сегодня.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Хочется сказать большое спасибо за то, что эти три часа провели в моей компании, ну и в компании «Душевного радио». Завтра мы с вами услышимся. Вот, кстати, завтра расскажу вам, какой автомобиль собрал 35 тысяч предзаказов на покупку за сутки. Ну и что за робот-паук-сварщик? Вот все и сразу появился в Корее. Стоит ли работягам вообще беспокоиться? Завтра в 16 часов начнем читать, обсуждать эти новости. Ну а с утра вас побудет Дмитрий Санкович. Он, кстати, умеет это делать. Как-то в 7 часов мне позвонил, говорит: «Дим, спишь?» А я вот и не знаю, что ответить. Просто пожелал ему хорошего эфира. Завтра с 8 Дима здесь, с 12 Ольга Шебека. Но меня зовут Дмитрий Кустов. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо большое за вашу компанию. Уюта побольше. До завтра, пока.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00. Душевное радио. Классика.

0: мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Такое заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. По словам президента, Китай является примером того, как можно брать из наследия лучшее и использовать его для развития. А результатом этого стал стремительный рост Китая, сделав его ведущей экономикой мира. В Беларуси стартовали ежегодные занятия по мобилизованной готовности. Они пройдут по 2 октября. Как рассказали в Министерстве обороны, мероприятия проводят под руководством председателей областных исполнительных комитетов. Главная цель занятий – улучшить взаимодействие местных органов власти и организации при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. В Беларуси 32% людей в возрасте 65+, занимаются спортом. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Ко дню пожилых людей запланирован ряд тематических мероприятий. В частности, 1 октября откроется 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Символичный старт будет дан в Дзержинске. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль 17 октября. В 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,58.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность без осадков. Температура ночью составит от 1 до 11 с плюсом. Днем в Бресте до 21 тепла, в Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 18. В Минске завтра без осадков и плюс 17. Это были главные новости за сегодня, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: слушай свое.
1: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили».

Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной вок-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

everywhere, but want to kill the flame in mind, the light in it.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Радио. Музыкальное путешествие во времени. Сверим время. 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио»

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в